0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – спортивная.
1: Какой вид сайт? Легко.